котором сопли бегут от страха, мысли бегут от смеха, те, кто выгонят, и зеркало к воде.

0: долгий ящик, ожидая себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.

раздающий навороченную азбуку дня. И веселые картинки и свиные помои. И весомые лужи и круги по воде. Монетки в океанах и дрейфах.

0: бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.